сердце не чем палме либе не симтям яра мой фил щенор не юбя ты нож бура мандор преска репеленор волю меде кулор ну апте.